0: также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата. Когда в городские батареи начнет приходить тепло. Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата. Когда в городские батареи начнет приходить тепло. Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. А здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «Россия. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря.

Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Oh, yeah.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: но зато настоящее. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05. 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Пинк открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио «Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Джозеф Алексей. Я поздравляю вас с наступившей осенью. Друзья, какая она прекрасная, какая она удивительная. Мы лишний раз понимаем, что Пушкин был прав, когда описывал так красиво это время года. Конечно же, осень, она шикарна, особенно когда теплая солнечная волна любви. Именно такая в этом году, я вам точно говорю. И в первую очередь, конечно, я поздравляю всех учеников, всех тех, кто отправился в школы, это самое главное, в институты, в училище. В общем, обучаться. Друзья, у вас впереди интереснейший, потрясающий год. Проведите его в любви к знаниям и к миру.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Карлос Сантана, его великолепная гитара и Роб Томас. Радио РНДУ 8 часов и 24 минут. Рассказываю вам о той музыке, которая прозвучит в ближайшее время. Итак, на нашей волне появится Дюран Дюран, Андрей Олрайт, Владимир Пресняков, Биджис, Джани Радари. Вспомним мы такую песню про Лилию, если помните. Стиви Вандер и прямо сейчас Джей Уилсон. Но прежде хотелось бы рассказать вам о том, что происходит на дорогах в этот замечательный первый осенний день. Итак, в Нижнем Новгороде по сообщению сервиса Яндекс.Карты 3 балла, лишь местами затруднения. Смотрим. Да, все, никаких серьезных пробок нет, и мосты тоже показывают 0 баллов, так что прекрасно встречаем осень, и, конечно, 1 сентября. Это так важно, потому что родителям нужно проводить своих любимых деточек в школу. Это сделать всегда приятно и интересно, но бывает сложно, из-за дорожных условий в том числе. Надеюсь, что все родители сегодня смогут проводить детей и будут в прекрасном настроении, потому что погода-то какая чудесная. Прям как будто праздничная. Солнце светит, так тепло, там шикарно.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Владимир Владимирович Пресняков, радио «Рандеву», 8 часов и 49 минут. Рассказываю вам о погоде. Она сегодня удивительная и прекрасная. Именно так должна выглядеть настоящая осень, тепло. Все дети, вы обратите внимание, в белых рубашках идут, без всяких кофт и каких-то курток. Потому что вот такое вот 1 сентября нам подарил Бог и природа. Итак, в данный момент плюс 16 градусов в нижнем среднем по городу. Я шел очень быстро, поэтому мне даже в кофте было жарко, если честно. Солнце светит, это прекрасно. Днем аж плюс 22 градуса. Представляете, как замечательно. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха невысокая. И переменная облачность, но в данный момент светит солнце. И это самое главное.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кис Радио рандеву, что-то настроили мне, перенастроили микрофон, не узнаю свой голос, и, в общем, как-то это делаю без особой радости, но радость во мне живет, потому что 1 сентября — это шикарный праздник настоящий, с детства мы его помним. Самое главное, чтобы в школе все было хорошо у вас в бытовом плане, друзья, тогда захочется идти, но вы знаете, что школьные годы, они прекрасны, вы не будете вспоминать ни институт, ни второе образование, ни еще какие-то дела, но школу будете помнить всю жизнь. Знаете, я это хорошо теперь уже понимаю, и свою дочку отправив в школу уже в 8 класс, я сразу вспомнил, что было со мной в то время. И время это действительно было чудесным и замечательным. Я желаю вам успехов, дорогие ученики, и их родители. Много, конечно, сил, нервов требуется для обучения, но я думаю, что все пройдут эту школу обязательно. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей, человек, который пошел в школу первый раз в 80-м году. Ну и всех я тоже приветствую. Каждый, давайте вспомним свой год, когда мы отправились в школу. И послушаем музыку в этом часе. Нам свою подарит Queen, группа Серьга, Cool Gang, Fergie, Eric Clapton, Sting, Gypsy Kings. Прямо сейчас Dua Lipa и Purple Disco Machine. Don't Start Now. Прямо сейчас уже звучит для хорошего настроения в этот первый осенний, прекрасный и солнечный день. Поздравляю вас с наступившей осенью, дорогие товарищи. Всем тепла, мира и счастья. Оставайтесь на нашей частоте.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Фредди Меркьюри, группа Queen. 9 часов и 17 минут. Рассказываю вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Нет заторов. Смотрю, нет заторов дольше длящихся 7 минут. Все, то есть дороги свободны, дорогие друзья. Можете отправляться куда хотите. Все отлично. Мосты тоже показывают в среднем показатель 0 баллов. И это прекрасно. С наступившей вас осенью. Нашу программу продолжает великая группа «Серега Чародей».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Gang. Too Hot. Радио Рандеву 9 часов и 26 минут. Вы знаете, пришло время поздравить именинников сегодня, сегодняшним праздником. И я что подумал? Вот у меня в школе не было ни одного человека, который родился 1 сентября. И я поэтому не знаю, что это за ощущение. Что они чувствуют, во-первых, интересно. А во-вторых, когда-нибудь отмечали они свой праздник или нет? Или наоборот, как раз все знали, что 1 сентября, сегодня вечером пойдем там к Сереге на день рождения. Это интересно. В любом случае, сегодня все мысли связаны со школой и воспоминания тоже. И мы, конечно, про это продолжаем думать. Но сейчас переходим к славному и прекрасному. Дорогие наши радиослушатели, все, кто родились 1 сентября, мы поздравляем вас с этим и желаем вам любви, мира и счастья и такой прекрасной погоды по жизни, как сейчас в Нижнем Новгороде. И рассказываем о ваших коллегах и именинниках, которые родились в этот день. 375 лет назад в этот день родилась Наталья Кирилловна Нарышкина, вторая жена царя Алексея Михайловича, мама Петра I. В 1855 году родился Иннокентий Федорович Анинский, поэт, а в 1875 году Эдгар Райс Берроуз, писатель и отец, можно так сказать, книжного Тарзана. 130 лет назад в этот день родился Андре Юнебель, французский кинорежиссер, который поставил фильмы о похождениях Фантомаса. В 1898 году в этот день родился Лев Ефимович Маневич. Совершенно героический человек, разведчик-нелегал, герой Советского Союза. Вот он, к сожалению, погиб, не дождавшись победы. 11 мая, представляете, 1945 года. Вечная память настоящему герою. В 1898 году в этот день родилась Мерлин Миллер, танцовщица и актриса на сцене. Она выступала с 4 лет, выступала на Бродвее в начале 30-х годов, с успехом дебютировала в Голливуде. Ее имя в качестве составной части своего актерского псевдонима взяла Норма Джин, она же Мерлин Монро. В 1819 году родился Генрих Оганесян, замечательный кинорежиссер. Он в жизни снял буквально несколько фильмов и два лишь самостоятельно, без соавторов. Но какие это были фильмы? Они были гениальны. «Приключения Кроша» и «3+2». В 1932 году в этот день родился Игорь Константинович Ефимов, киноактер и мастер дубляжа. Величайший мастер в истории озвучания, сложнейшей работе. Но он сам снялся больше, чем в 50 фильмах и абсолютно узнаваемым. Но большей, наверное, известности достиг он, именно не появляясь в кадре, достиг успеха в этом деле, конечно. Героев его дублированных фильмов более 600. Можете представить, озвучил около 600 фильмов, и среди которых, конечно, абсолютные успехи ему пришлось озвучить Василия Шукшина и Анатолия Папанова уже после смерти этих великих артистов. И какая это ответственность была, и как он прекрасно справился с этой фильмом. Они сражались за Родину и «Холодное лето» 53-го. Потрясающий и удивительный был актер. В 1947 году родился Барри Гибб, человек, который часто звучит на наших волнах, один из Би-Джиз. И в 1954 году родилась Ольга Ивановна Блок-Меримская, актриса театра и кино, народная артистка России. В 1957 году родилась такая потрясающая, яркая и красивая Глория Эстефан, певица кубинского происхождения. В 1958 году великий русский актер Сергей Леонидович Гармаш, актер театра и кино, народный артист России. Здесь вот совпадает, и вовремя выдали звание, и, конечно, настоящая народная любовь. В 1971 году родился Геннадий Николаевич Бачинский. В Санкт-Петербурге он работал на многих радиостанциях. Потом стал работать со Стилавиным. Это один из гениальнейших абсолютно был дуэтов в радиоформате нашей страны, Бачинский и Стилавин. Снимался он и в различных телевизионных проектах, а с июля 2007 года был назначен продюсером дирекции радиовещания ВГТРК, но через год погиб, но будем всегда помнить замечательного Геннадия Бачинского. В 1973 году родился
лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Станиславович Бабунец. Наш любимый прекрасный. Мы послушаем обязательно его песню сразу же после рассказа о именинниках, потому что есть одна песня, которая просто идеально подходит для сегодняшнего эфира. В 1974 году родился вокалист группы Brainstorm Renner Scalpers. Часто тоже звучит на 103.4 его музыка. В 1974 году родился Виталий Владимирович Коваленко, актер театра и кино, 155 работ на данный момент у него на счету. Он снимается около 9-10 ролей в сериалах в год. Вот представьте, в сериале, допустим, 8 серий, да? То есть это уже какое-то гигантское количество. Ну, в общем, снимается он круглые сутки, и снимается он абсолютно во всех фильмах. У меня складывается такое впечатление, потому что какой фильм новый не выходит, там обязательно есть Виталий Владимирович. И это прекрасно, потому что он действительно украшение экрана. В 1983 году родилась актриса Дарья Юрьевна Мороз, родилась она в семье замечательных режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. И я помню ее первое появление в кино. Может, оно было и не первым, но для меня лично первым — это «Кризис среднего возраста», первый фильм Гарика Сукачева. И там она совсем еще маленькая девчонка. Про нее там говорил как главный герой. Увидел я ее, сама худющая, лопатки торчат, красота. 1986 году в этот день родился актер, режиссер и продюсер Антон Лапенко, который, в общем, провокационную совершенно программу необычную создавал. Но это было, конечно, гениально. И теперь уже снимается и снимает фильмы серьезные. Это интересно. В 1987 году в этот день родилась Зоя Бербер, актриса. Ну, такой у нее карьера стремительная. От «Реальных пацанов» до аж актрисы Московского театра «Сатир». 22-го года она в составе труппы, и мы желаем ей настоящей работы и интересных ролей. Ну, и на этом заканчиваем. Поздравления наших именинников, всех тех, кому посчастливилось, мне кажется, родиться 1 сентября, в первый день осени. Именно такую песню мы и послушаем в исполнении группы «Смысловые галлюцинации» и, конечно, нашего сегодняшнего именинника Сергея Бабунца. Первый день осени, радио-рандеву, всем хорошего настроения. Искренне желаем, оставайтесь с нами на нашей частоте 103.4 FM.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Феттучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Феттучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

общем, красиво заканчиваем этот час с классиками Gypsy Kings, чуть ранее звучало, сейчас Sting и Zucchero, а также финал этого часа украсит великолепная Sade, Kiss of Life и Эрик Клэптон. Приятного вам прослушивания, хорошего настроения, прекрасной осени и много сил. Также на эту рабочую неделю, все-таки рабочая неделя у нас как бы начало самое, вторник лишь. Сегодня впереди еще работать и работать, но самое главное 1 сентября.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать.
0: 266-09-99. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

конечно, такие появляются. Песни удивительные, яркие, очень сочные. Maroon 5 и Кристина Агильера. Уже 12 лет прошло, как ее создали. Конечно, посвящена она энергии неуемной Мика Джаггера. Да, и мы с удовольствием всем нашим радиослушателям желаем именно этого, положительной, мощнейшей энергии. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей и потрясающие музыканты, которые будут наполнять музыкой эфир на 103.4 FM. В этом часе вот такие у них имена. Мюррей Хэт, Сергей Мазаев, Альберто Чикарини, Леонид Агутин, Кэлвин Харрис, Мэрил Стрип, группа «Пикник», группа «Underwood», «Simply Red», «Золото», «Звонкий» и прямо сейчас «Глория».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вот и все, друзья. На этом Брюс Фриксей будет с вами прощаться до завтрашнего дня. Встретимся этой осенью еще неоднократно на 103.4 FM. Я так думаю. Я желаю вам всего самого светлого и теплого и радостного, такого, как сегодняшняя погода, потрясающая в Нижнем Новгороде. Какой замечательный подарок для всех учеников, отправившихся на обучение. Кто в школу, кто в институт, кто в училище, кто просто по жизни учится. Вот всем с этим глубоким знаний. Хотелось бы, конечно, всех поздравить и пожелать всего самого наилучшего. Не ленитесь, это плохое чувство. Будьте внимательны и конечно, будьте умными. Это я к детям. Ко взрослым тоже обращаюсь. Хорошей вам рабочей недели. До свидания, до завтра.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Феттучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Феттучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На радио Рандеву. Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на радио Рандеву. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, сегодня хотелось бы обсудить тему налогов, за что и сколько придется платить по дивидендам, да, по купонам, и как работает льгота долговременного владения.
2: Льгота долгосрочного владения, только она называется. Льгота долгосрочного владения работает следующим образом. С 2014 года, если вы покупаете на торгах на бирже ценной бумаги и держите их более 3 лет, вы имеете право освободить часть прибыли от владения этими бумагами ценными и не платить налоги. То есть до 3 миллионов рублей на каждый год владения. Очень простой пример. Вы купили какую-то бумагу, там, например, я не знаю, акции Сбербанка на сумму 10 миллионов рублей. Вот через 3 года они стоят 20 миллионов рублей. Да, вам так повезло. И, соответственно, налоги в этом случае, если вы продадите эту акцию, вы заплатите не с 10 миллионов рублей, а только с миллиона. То есть таким образом это работает. Поскольку льгота дается за каждый год владения, если вы держите бумаги больше, то, соответственно, и льгота у вас будет получена больше. А что важно помнить про эту льготу? Она предоставляется не на все категории бумаг, то есть были внесены изменения, она предоставляется только на биржевые инструменты, которые либо российские, либо из наших союзных стран ЕАЭС. На бумаги иностранных эмитентов она больше не предоставляется. Ну, например, на те же самые расписки российских эмитентов. То есть это не подпадает уже под льготу долгосрочного владения. Эта льгота не предоставляется автоматически. Клиент должен обратиться к своему налоговому агенту, в данном случае, как правило, это брокер. И по заявлению эта льгота брокером будет применена при расчете НДФЛ от продаж ценных бумаг клиентам. Как правило, у технологичных брокеров это делается по электронному заявлению. Даже в личном кабинете показывается, какие из бумаг относятся к этой налоговой льготе. Таким образом, можно эффективно планировать работу с ценными бумагами на счете, даже не имея индивидуального инвестиционного счета. И что касается ИИС счета, то там важно помнить, что льгота ЛДВ, вот эта самая, она с 2015 года не работает на счете ИИС, а раньше она тоже работала. Поэтому очень прекрасный инструмент, особенно хорош, если вы покупаете, например, ОФЗ на долгий срок владения. Сейчас очень привлекательные доходности. Также очень хорошо, если вы покупаете, к примеру, номинированные в валюте облигации российских эмитентов. При росте курса после 3 лет вы также сможете применить эту льготу. Очень, на мой взгляд, интересный вариант, о котором нужно помнить.
0: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
1: Про финансы на радио «Рандеву».
3: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородскому.

И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на «Радио Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
2: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
10: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. «Радио Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station, broadcasting since 1992. Radio Rendezvous, the station of pioneers.
1: Если ночью тонким льдом заблестят дворы, если рядом никого, только контуры, если ты вдохнешь в себя самый громкий крик, может быть.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата. Когда в городские батареи начнет приходить тепло. Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station, broadcasting since 1992. Radio Rendezvous, the station of pioneers.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоперно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «Россия. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: На столе моем стоит в рамочке картинка. На картинке я и ты.

Потихонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда.

0: Поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. А здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель – за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Первый вечерний эфир осени 2026 года. Меня зовут Андрей Лазарев. Вы слушаете радио «Рандеву». На дорогах 4 балла. За окном солнечно и по-летнему практически тепло. А значит, самое время просто выдохнуть. Осень начали, День знаний встретили. Впереди Элтон Джон, Дюран Дюран. А прямо сейчас команда «Рузвельт».

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Медом на...

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в

0: районе. Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
9: В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
11: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум 24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: зовут. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум 24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Моя игра. 98. Баста. Баста здесь. 2-2-0.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум 24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками, также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Опять ты в телефоне?
6: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
5: У тебя что, все под колпаком?
6: Да, у меня все под зонтом.
7: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
8: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агент.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата. Когда в городские батареи начнет приходить тепло. Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель – за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».